0: вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек, пойдем на Аласка, чек. Чек, чек, чек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.